0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

Alors, va-t'en, ouais. Va-t'en, c'est mieux comme ça.

100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

just a juvenile scam. Never was a greater taste.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Баскетбольный клуб «Челбаскет» впервые в своей истории стал чемпионом Суперлиги Российской Федерации баскетбола. Челябинцы выиграли финальную серию до 4 побед у «Химок» со счетом 4-2. Решающий матч наши спортсмены выиграли на выезде. В Челябинске тысячи болельщиков следили за игрой в фан-зоне на Белом рынке. Губернатор Алексей Текслер уже поздравил команду, отметив, что эта вершина покорилась «Челбаскету» всего за 3 года игры в Суперлиге. Поздравляем команду с победой! В Верхнем Уфалее спасатели МЧС освободили мужчину, чью ногу затянуло в лопасти мотоблока. Инцидент произошел во время работ в огороде. Одежду 60-летнего пострадавшего намотало на вращающийся механизм. С переломом ноги пенсионер был доставлен в больницу. Почти 2500 челябинцев приняли участие в юбилейном полумарафоне «Забег РФ», который прошел в субботу. Бегуны преодолели дистанции от 1 до 21 километра. Быстрее всех главный полумарафонский отрезок пробежала сотрудница полиции Анастасия Кайгородова. А уже в следующие выходные на Южном Урале состоится знаменитый парижский полумарафон. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Лени Кравец, It's enough, хватит отдыхать, будем работать. С вами на волнах 100FM мастер поэтической импровизации Никита Савиных. Здравствуйте. В рубрике «Кавервиль» Нильс Ландгрен. Речевой аппарат пока прогружается с песней «Dancing Queen».
1: «Кавервиль» на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Хулио Иглесиас, ностальжи. Признаться, утро понедельника – самое неподходящее время для того, чтобы предаваться ностальгии, так что оставим этот вопрос и перейдем к следующему. Lighthouse Family предлагает Question of Faith – вопрос веры. Спасибо за вопрос, пожалуйста, следующий вопрос. А, впрочем, нет. У нас же свобода слова, значит, пускай выскажутся все. Lighthouse Family – Question of Faith.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Рики Мартин и Мэя «Private Emotion». Как и каждую ночь побеждает рассвет, как сквозь тысячи туч пробивается свет, светит он из тебя, посмотри же, малыш, ты одна для меня, путь собой озаришь. Прекрасные слова, главное, чтобы это не были только слова, как в следующей песне «Шериф Луны» или «Вэйлимо».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинский депутат Госдумы Станислав Наумов пожаловался на агрессивное поведение своего коллеги Бисултана Хамзаева. Инцидент произошел в московском аэропорту, пока Наумов ждал рейс в Магнитогорск. По словам челябинца, Хамзаев устроил перепалку с использованием мата и даже замахнулся для удара, припомнив спор о запрете интернета для детей. Позже нападавший заявил, что просто хотел почесать ухо. Наумов извинений ждет, но намерен потребовать разбирательства на ближайшем заседании комиссии по депутатской этике. В Челябинске резко вырос спрос на услуги красоты. Перед выпускными вечерами горожане стали в два раза чаще записываться на маникюр и стрижку бороды. По данным Авито, создание образа к празднику обойдется родителям выпускников в среднем в 22 тысячи рублей. Всего в этом году со школы простятся 55 тысяч южных южноуральцев. В лесах Чебаркуля и Миасса установят 150 указателей для заблудившихся туристов. На каждой табличке проекта «Стрелки» указан уникальный номер. Назвав его спасателем по телефону 112, человек мгновенно передает свои точные координаты. По данным поисковиков, это позволит находить пропавших за считанные минуты. Проект реализуется при поддержке регионального фонда гражданских инициатив. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Гарри Стайлз, Golden, Soft Rock со звучанием 70-х и Южной Калифорнии. То, что нужно для приятного начала рабочей недели. Дорогие друзья, я Никита Савиных и весь коллектив Радио 100 в едином порыве желаем вам, чтобы все было легко, прямо как в следующей песне Шерил Кроу «Easy».

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
4: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10.00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Утро без суеты» на радио 100.
1: Кавервилль. Кавервилль.
0: На радио 100.

Нэнси Синатра, «These boots are made for walking». Эти башмаки вообще-то сделаны для ходьбы. Кстати говоря, ряд авторитетных мыслителей сходится на мнении, что качество мысли зависит от того состояния, в котором она к вам пришла, пешком или же сидя. Естественно, все склоняются к мысли, что мысль нагуленная лучше, чем мысль насиженная. Ну а далее Massive Attack, «Teardrop», чтобы вы были умненькие, как Доктор Хаус. Главное, не будьте такими же злыми.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске новый фильм с Джонни Деппом получил дату выхода, и картину Бэнкси продали на аукционе за 18 миллионов долларов. Триллер «Пьяница» с Джонни Деппом выйдет в мировой прокат 26 марта 2027 года. Об этом пишет Deadline со ссылкой на Lionsgate. «Пьяницу» снял Марк Уэбб, режиссер «500 дней лета» и «Нового Человека-паука». Сценарий написал Зак Дин. Продюсерами выступили Бэзил Иваник и Эрика Ли, работавшие над франшизой «Джон Уик». По сюжету барменша с частной яхты знакомится с загадочным гостем на борту. Вскоре они оказываются втянуты в историю с влиятельной преступницей и выясняют, что связаны друг с другом неожиданным образом. Главные роли в фильме, кроме Джонни Деппа, исполнили Маделин Клайн и Пенелопа Крус.
0: Exclusive News.
1: Картина «Бэнкси. Девочка и воздушный шар» на найденном пейзаже 2012 ушла с молотка за 18 миллионов долларов. Она стала третьей самой дорогой работой художника, проданной на аукционе. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Торги, организованные компанией Fair Warning, прошли в магазине Tiffany & Co. в Нью-Йорке. В аукционе участвовали 70 приглашенных гостей, а лот достался покупателю, который сделал ставку по телефону. Его имя не раскрывается. Картина выполнена в черно-белой гамме. Ее единственный цветной элемент – это ярко-красный воздушный шар в виде сердца, который улетает от девочки. Оценочная стоимость произведения составляла 13-18 миллионов долларов.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Джордж Майкл, Too Funky. Продолжаем бодрое утро на радио 100 и продолжаем танцевать, правда, теперь уже аккуратнее, как будто танцуем с ребенком на руках или же утешаем обиженного человечка, что тоже не самое плохое занятие. На радио 100 Трейси Чепмен, Baby, Can I Hold You?

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Московский «Спартак» одержал победу в матче суперфинала Кубка России по футболу. Основное время встречи с Краснодаром завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти красно-белые обыграли соперников со счетом 4-3. На матче присутствовали почти 73 тысячи зрителей, что стало новым рекордом посещаемости финалов этого турнира. «Спартак» в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России. В последний раз команда выигрывала в 2020 году. Появилась новая мошенническая схема. Злоумышленники стали обманывать пенсионеров от лица сотрудников органов социальной защиты и страховых компаний под предлогом выплат по некой программе поддержки, которая требует внесения предоплаты. Кроме того, как отметили в МВД, аферисты уведомляют о необходимости обновления страхового полиса ОМС с передачей данных, а также предлагают заменить счетчики воды или электричества по льготной цене. В органах власти при этом отметили, что задачей мошеннических колл-центров в сложившихся условиях становится не только хищение денег, но и получение психологического контроля над людьми в целях их дальнейшего использования в преступной деятельности. Представители пророссийского подполья заявили о причастности иностранцев к жестким методам мобилизации на Украине. Как передает ТАСС, в группы сотрудников местных военкоматов все чаще привлекают иностранных граждан неславянской внешности. Утверждается, что они действуют с особой суровостью по отношению к этническим украинцам, стремясь продемонстрировать исполнительность перед властями. Напомню, что принудительный призыв на украинских улицах с применением силы и специального транспорта получил в обществе название «бусификация». Кадры таких жестоких задержаний ежедневно появляются в социальных сетях. Блогер Елена Блиновская подала кассационную жалобу на свой приговор. Обращение девушки, осужденной за неуплату налогов и отмывание денег, зарегистрировал второй кассационный суд. Также пересмотреть дело требуют ее адвокаты. Дата заседания пока не назначена. Сама создательница марафонов «Желание» сейчас отбывает срок в женской колонии во Владимирской области. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: We love you, Willie. Rest in peace.
1: 8. Хьюстон и Ар Келли, I look to you, уповаю на тебя. Далее Gypsy Kings. В названии группы отразилась и национальность исполнителей Gypsy, цыганские, и фамилия основателей. Рейс в буквальном переводе с испанского означает «короли». И мучает, и мучает сердечная печаль, забытые созвучия во сне уносят вдаль. Послушаем в их исполнении «Escúchame».

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
3: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
4: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Сальваторе Адамо, «Томба ла неже», «Падает снег». Снег у нас, конечно, не падает, но песня вообще-то о самых счастливых моментах детства, а их у нас и с летом связано немало. Да, я помню, что согласно календарю у нас еще весна, но кого мы обманываем? В Челябинске уже самое настоящее лето. Давайте же будем наслаждаться им под музыку высшей пробы на радио 100 Сия «I go to sleep».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске глава Lionsgate подтвердил, что байопик «Майкл» получит продолжение, и россиянка купила дворец Беларуси за 2300 рублей. Студия Lionsgate официально подтвердила работу над продолжением байопика «Майкл» о Майкле Джексоне. Об этом рассказал глава кинокомпании Адам Фогельсон. По его словам, переговоры по сиквелу проходят успешно, а команда уже активно работает над фильмом. При этом продолжение не обязательно будет развиваться строго по хронологии событий. «Мы можем рассказывать эту историю в любом порядке», — сказал он. Создатели отметили, что в первом фильме осталось много важных моментов из жизни и карьеры певца, которые так и не попали на экран. Первая часть с Джафаром Джексоном в роли Майкла рассказывала о пути артиста от детства до статуса мировой суперзвезды в конце 80-х годов прошлого века. Поздние этапы жизни музыканта и громкие судебные процессы в картине почти не затрагивались из-за юридических ограничений.
0: Exclusive News.
1: Россиянка купила дворец Радзивиллов в городе Дятлово в Беларуси за 90 белорусских рублей. Это около 2300 российских рублей. Здание находилось в состоянии запустения с 2010 года. Городские власти выставили его на торги за символическую цену. Новая владелица планирует открыть здесь апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы. Как рассказала Татьяна, приобрести дворец было ее мечтой с детства. «Все девочки мечтают быть принцессами со своими дворцами», — добавила она. Дворец в Беларуси считается историко-культурной ценностью второй категории. Возводил здание итальянский архитектор Доменико Фонтана, ориентировочно в 1751 году. За последние 100 лет это место несколько раз меняло свое предназначение. Дворец был школой, больницей, военным госпиталем, приютом для девочек. С 1938 до 2010 года в нем размещалась городская стоматология. Здание впервые попало на аукцион в 2015 году, но покупателя не нашли. Повторно его выставили на торги в 2022 году. Тогда его выкупил бизнесмен из России, но не выполнил обязательства по восстановлению памятника архитектуры.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Ростов.
1: Реклама на Радио 100.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Кайли Миноук напоминает о том, что настроение, помимо хорошей музыки, поднимает еще и шоколад. Я, Никита Савиных, не могу себе позволить сейчас съесть шоколадку, гигиена голоса, знаете ли, но вы уж будьте добры, за меня лишнюю дольку скушайте. На доброе здоровье. На Радио 100 далее прозвучат Дуа Липа, Милен Фармер и Ив Монтан. А прямо сейчас Lighthouse Family. Hi.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На озере Смолино спасатели эвакуировали женщину, попавшую в камышовую ловушку. Челябинка устроила заплыв в необорудованном месте и из-за усталости не смогла выбраться на берег через заросли. На помощь пришли сотрудники МЧС, которых вызвали свидетели происшествия. Медицинская помощь пострадавшей не понадобилась, однако в администрации города призывают к бдительности. Это уже четвертый случай спасения на воде с начала сезона. Напомню, что официально купаться в Челябинске разрешено с 19 мая, но делать это стоит исключительно на сертифицированных пляжах под присмотром спасателей. Магнитогорский водитель накопил 88 штрафов и не оплатил ни один из них. 21-летнего владельца «Лады» задержали во время очередного рейда. Как сообщили в областном главке МВД, общая сумма его долга за превышение скорости составила более 160 тысяч рублей. Выяснилось, что молодой человек не только не платил по счетам, но и сел за руль без прав на незарегистрированной машине. Инспекторы проявили принципиальность и оформили на месте сразу 89 административных протоколов. Теперь судьбу нарушителя решит суд. В Челябинске задержан организатор незаконного бизнеса по обналичиванию денег. 52-летний мужчина открыл на свое имя 32 ИП и 38 компаний, через счета которых помогал клиентам выводить средства за вознаграждение. За неправомерный оборот платежей Челябинцу теперь грозит уголовная ответственность. В пресс-службе регионального управления МВД подчеркнули, что работа продолжается. Сейчас полиция ищет тех, кто переводил свои деньги через счета задержанного предпринимателя. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Сэм Смит, «Writings on the Wall». Песня получила противоречивые оценки от музыкальных критиков, особенно при сравнении с другими заглавными темами из «Бондианы». И тем не менее, «Writings on the Wall» стала первой песней из фильмов о Джеймсе Бонде, возглавившей британский хит-парад UK Singles Chart, а затем вообще получила премию «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая песня к фильму». Вот и думай теперь, кто тут прав. Что ж, продолжим наше приятное совместное времяпрепровождение на радио 100 Texas. Hi!

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Демис Русес «From Souvenirs to Souvenirs» – одна из самых известных и узнаваемых для русского уха композиций, написанных и исполненных выходцами из Эллады, то бишь Греции. Теперь переместимся немного севернее, далее нас ждут шведская рок-группа Roxette и британская Marchiba, а между ними Оля Деева с эксклюзивными новостями.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске новый фильм с Джонни Деппом получил дату выхода, и картину Бэнкси продали на аукционе за 18 миллионов долларов. Триллер «Пьяница» с Джонни Деппом выйдет в мировой прокат 26 марта 2027 года. Об этом пишет Deadline со ссылкой на Lionsgate. «Пьяницу» снял Марк Уэбб, режиссер «500 дней лета» и «Нового человека-паука». Сценарий написал Зак Дин. Продюсерами выступили Бэзил Иваник и Эрика Ли, работавшие над франшизой «Джон Уик». По сюжету барменша с частной яхты знакомится с загадочным гостем на борту. Вскоре они оказываются втянуты в историю с влиятельной преступницей и выясняют, что связаны друг с другом неожиданным образом. Главные роли в фильме, кроме Джонни Деппа, исполнили Маделин Клайн и Пенелопа Круз.
0: Exclusive News.
1: Картина «Бэнкси. Девочка и воздушный шар» на найденном пейзаже 2012 ушла с молотка за 18 миллионов долларов. Она стала третьей самой дорогой работой художника, проданной на аукционе. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Торги, организованные компанией Fair Warning, прошли в магазине Tiffany & Co. в Нью-Йорке. В аукционе участвовали 70 приглашенных гостей, а лот достался покупателю, который сделал ставку по телефону. Его имя не раскрывается. Картина выполнена в черно-белой гамме. Ее единственный цветной элемент – это ярко-красный воздушный шар в виде сердца, который улетает от девочки. Оценочная стоимость произведения составляла 13-18 миллионов долларов.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Dragon Bone Man с песней Human на Радио 100. Я всего лишь человек, ты всего лишь человек, не вини меня. Полезно научиться ставить себя на место других людей. Мир сразу преображается, все становится иначе. Совсем как в песне Александра 23 Джереми Цукера «Nothing the same». You go.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Италии разгорелся скандал из-за освещения атаки на колледж в Старобельске. Популярный портал «Антидипломатика» осудил телеканал Sky TG24 за попытку оправдать действия украинской армии. В публикации подчеркивается, что гибель 21 студента в результате удара дронов – это преступление, не имеющее оправданий. Пока одни западные СМИ пытаются замолчать или оправдать трагедию, на место происшествия уже выехали репортеры из 19 стран. По данным МИД России, в группе более 50 журналистов, желающих лично пообщаться с выжившими очевидцами. США и Иран достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива. Детали договоренности пока не уточняются. В одной из статей отмечается, что в настоящее время нет данных о том, как быстро удастся нормализовать движение судов через акваторию. Вашингтон и Тегеран предварительно условились продлить прекращение огня на 60 дней для согласования финального варианта урегулирования. При этом соглашение предусматривает перенос обсуждения ядерного вопроса. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Всероссийская акция продлится до 7 июня, пояснили в ведомстве. Там добавили, что специалисты ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг туризма и отдыха. Граждане также смогут получить рекомендации по безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий. Номера телефонов, по которым проводятся консультации, и адреса пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора. Государственная дума предложила обязать работодателей предоставлять молодоженам оплачиваемый отпуск. Он должен продолжаться не менее 5 дней. Необходимо внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, установив, что в случае вступления в брак работнику предоставляется отпуск с сохранением места работы, должности и среднего заработка, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Его разработали парламентарии от фракции «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Сегодня документ будет внесен на рассмотрение. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Марк Энтони, I Need to Know, и далее в начале этого музыкального часа Шерил Кроу и Sting, Always on Your Side, всегда на твоей стороне. Казалось бы, друг — это тот, кто всегда будет на нашей стороне, но, с другой стороны, кто, как не друг, остановит нас, когда мы творим какую-то, скажем так, ерунду. Тем не менее, выслушаем мнение Шерил Кроу и Стинга.
1: My yesterdays are all boxed up and neatly put away.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

И снова в рубрике «Мировой бестселлер» Хулио Иглесиас как будто и никуда не уходил. С песней «Эль Амор» — «Любовь». Ну а о чем же еще говорить? Только о любви, даже если она заставляет бить кому-то окна. Мы такими вещами, конечно, не занимаемся и вас не призываем, но можем послушать, как это делает Джасмин Салливан. Надо признать, она это делает довольно-таки зажигательно. «Bust Your Windows» на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске глава Lionsgate подтвердил, что байопик «Майкл» получит продолжение, и россиянка купила дворец Беларуси за 2300 рублей. Студия Lionsgate официально подтвердила работу над продолжением байопика «Майкл» о Майкле Джексоне. Об этом рассказал глава кинокомпании Адам Фогельсон. По его словам, переговоры по сиквелу проходят успешно, а команда уже активно работает над фильмом. При этом продолжение не обязательно будет развиваться строго по хронологии событий. «Мы можем рассказывать эту историю в любом порядке», — сказал он. Создатели отметили, что в первом фильме осталось много важных моментов из жизни и карьеры певца, которые так и не попали на экран. Первая часть с Джафаром Джексоном в роли Майкла рассказывала о пути артиста от детства до статуса мировой суперзвезды в конце 80-х годов прошлого века. Поздние этапы жизни музыканта и громкие судебные процессы в картине почти не затрагивались из-за юридических ограничений.
0: Exclusive News.
1: Россиянка купила дворец Радзивиллов в городе Дятлово в Беларуси за 90 белорусских рублей. Это около 2300 российских рублей. Здание находилось в состоянии запустения с 2010 года. Городские власти выставили его на торги за символическую цену. Новая владелица планирует открыть здесь апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы. Как рассказала Татьяна, приобрести дворец было ее мечтой с детства. «Все девочки мечтают быть принцессами со своими дворцами», – добавила она. Дворец Беларуси считается историко-культурной ценностью второй категории. Возводил здание итальянский архитектор Доменико Фонтана, ориентировочно в 1751 году. За последние 100 лет это место несколько раз меняло свое предназначение. Дворец был школой, больницей, военным госпиталем, приютом для девочек. С 1938 до 2010 года в нем размещалась городская стоматология. Здание впервые попало на аукцион в 2015 году, но покупателя не нашли. Повторно его выставили на торги в 2022 году, когда его выкупил бизнесмен из России, но не выполнил обязательства по восстановлению памятника архитектуры.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Баллада «Crazy» оказалась финальным синглом с успешнейшего альбома «Get a Grip», а клип на эту песню получился самым запоминающимся в карьере Aerosmith. При всей нашей к ним любви они уже все же перешли в разряд классики, проверенной временем. Теперь же давайте обратимся к тому, что можно назвать современной классикой. Гарри Стайлс, а затем Грейс Джонс ждут нас далее. В Челябинске 11:48, вы слушаете «Радио 100».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Сегодня ночью в поселке Лесной остров Сосновского округа загорелись два частных дома и надворные постройки. Была угроза соседним строениям, спасатели оперативно отбили ее и ликвидировали возгорание, сообщили в пресс-службе МВД по Челябинской области. ЧП произошло на улице Живописной. Несмотря на позднее время, жильцы домов самостоятельно эвакуировались и вызвали спасателей. В результате никто не пострадал. Крупный пожар тушили 27 человек с привлечением 8 специальных машин. Устанавливается причина происшествия. В Челябинской области завершился сезон ночной волейбольной лиги, который побил рекорды массовости. С осени по май в турнирах сыграли более 2000 человек. В общей сложности на площадку вышли 164 команды от любительских студенческих клубов до серьезных корпоративных сборных. Медали в классическом и пляжном волейболе получили 57 коллективов. Сейчас организаторы уже открыли летний сезон. В Челябинском парке имени Гагарина стартовали открытые тренировки и запущена традиционная серия турниров «Жара». Средний бюджет выпускного вечера в Челябинске в этом году достиг 90 тысяч рублей. Почти половина этой суммы уходит на праздничный образ, остальное на аренду зала и банкет. Самым востребованным форматом остается ресторан, а наиболее популярной услугой у стилистов – укладка волос. Напомню, общегородские выпускные пройдут 27 июня. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, завтра днем будет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренная температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Натали Имбруглия, Instant Crush, мгновенное увлечение. Далее Ашер расскажет свою версию дальнейшего развития событий в песне Dive, медленная R&B-баллада с элементами поп-музыки, в которой Ашер задействует свой фальцет. В тексте песни используется метафора ныряния, которую можно интерпретировать как намек на преданность отношениям. А после Ашера немножко рекламы и Моби.
1: Chance, go to the deep end. Oh shit, baby.
2: Sounded like something.

0: Реклама на Радио 100.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Стоит только услышать протяжное соло «Still Got the Blues», как перед внутренним взором тут же предстают танцующие пары. Эта песня в 90-х сделала имя Гарри Мура известным даже среди тех, кто никогда не слушал ни блюза, ни рока. Рубрика «Мировой бестселлер» только что прозвучала на радио 100, далее Джордж Майкл «Jesus to a Child».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске новый фильм с Джонни Деппом получил дату выхода, и картину Бэнкси продали на аукционе за 18 миллионов долларов. Триллер «Пьяница» с Джонни Деппом выйдет в мировой прокат 26 марта 2027 года. Об этом пишет Deadline со ссылкой на Lionsgate. «Пьяницу» снял Марк Уэбб, режиссер «500 дней лета» и «Нового Человека-паука». Сценарий написал Зак Дин. Продюсерами выступили Бэзил Иваник и Эрика Ли, работавшие над франшизой «Джон Уик». По сюжету барменша с частной яхты знакомится с загадочным гостем на борту. Вскоре они оказываются втянуты в историю с влиятельной преступницей и выясняют, что связаны друг с другом неожиданным образом. Главные роли в фильме, кроме Джонни Деппа, исполнили Маделин Клайн и Пенелопа Крус.
0: Exclusive News.
1: Картина «Бэнкси. Девочка и воздушный шар на найденном пейзаже» 2012 ушла с молотка за 18 миллионов долларов. Она стала третьей самой дорогой работой художника, проданной на аукционе. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Торги, организованные компанией Fair Warning, прошли в магазине Tiffany & Co. в Нью-Йорке. В аукционе участвовали 70 приглашенных гостей, а лот достался покупателю, который сделал ставку по телефону. Его имя не раскрывается. Картина выполнена в черно-белой гамме. Ее единственный цветной элемент – это ярко-красный воздушный шар в виде сердца, который улетает от девочки. Оценочная стоимость произведения составляла 13-18 миллионов долларов.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Simply read, hey mister. Далее Патрисия Каас, if you go away. Если ты уйдешь. А что такого будет, если я уйду? Да, собственно, ничего. Оля Деева придет, и вы все равно в одиночестве не останетесь. А вообще навевает. Навевает, конечно, философские мысли. Знаете что, пойду-ка я мысли думать. С вами был Никита Савиных. Услышимся завтра.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Пятигорске произошел смертельный инцидент во время ремонта трамвая. Об этом сообщили в региональной госавтоинспекции. По предварительным данным, в момент проведения ремонтных работ один из трамваев самопроизвольно начал движение и столкнулся с другим вагоном, стоявшим на путях. В результате происшествия тяжелые травмы получил 41-летний слесарь, занимавшийся ремонтом общественного транспорта. Мужчину доставили в городскую больницу, однако позже он скончался. Обстоятельства произошедшего устанавливают. 10 лет колонии получил педагог хоровой школы, домогавшийся до троих детей. Преподавателю Даниле Кириллову в Екатеринбурге вынесен приговор. Суд признал его виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении троих малолетних учениц и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Преступления вскрылись после заявления одной из пострадавших, которая обратилась к матери. На момент возбуждения дела подозреваемому было 50 лет. Он имел 24-летний педагогический стаж и являлся лауреатом премии «Во славу Екатеринбурга». Дмитрий Медведев назвал новейшие российские разработки «Буревестник», «Сармат» и «Посейдон» уникальным оружием, которое опережает время. По словам заместителя председателя Совета безопасности, эти стратегические комплексы гарантируют безопасность России на многие десятилетия, так как способны обойти любую систему ПВО. Сейчас испытания «Посейдона» и «Буревестника» вышли на финишную прямую, а новейшая ракета «Сармат» в мае подтвердила свои характеристики в ходе успешного пуска. Медведев заверил, что развитие оборонного потенциала продолжится, и Россия обеспечит себя защитой от любых будущих угроз. Президент Сербии Александр Вучич допустил свой скорый уход в отставку. Во время визита в Китай он сообщил, что правящая партия проведет съезд в конце июня, решение которого определяет дальнейший политический курс страны. Второй президентский срок Вучича истекает весной 2027 года. Сербский лидер подчеркнул, что досрочно складывать полномочия ради политических маневров, как это делали его предшественники, он не планирует, но готов к конституционной передаче власти в установленные сроки. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, завтра днем будет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренная температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Just Lounge Shanice, Smoke on the Water. Это была рубрика «Кавервиль» на Радио 100. В Челябинске 13 часов и 17 минут. Я, Оля Диева, всех приветствую. Ну что, друзья, понедельник, 25 мая на календаре. Как ваши выходные? Уверенно прошли на ура, потому что погода была идеальная. Я думаю, что многие провели время на свежем воздухе, возможно, накупались, загорались, отдохнули как следует и сегодня с новыми силами взялись за любимую, конечно же, работу. Ну и спасибо вам за то, что настроились на волну 100. Будем слушать много хорошей музыки. В мировом бестселлере Queen у нас прозвучат The Other Champions, а прямо сейчас Cara Emerald, A Night Like This.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске HBO Max выпустил ролик с анонсами проектов 2026 года, а Пол Маккартни прокомментировал выбор актера на роль самого себя. HBO Max выпустил ролик с анонсами проектов второй половины 2026 года. В видео показали кадры сериала «Гарри Поттер и философский камень», а также тизеры фонарей, спин-офф о теории Большого Взрыва, «Стюарт пытается спасти вселенную» и новых сезонов других популярных шоу. Особое внимание зрителей привлек ролик к сериалу о Гарри Поттере. В видео впервые показали юного волшебника во время игры в квиддич. Премьера проекта состоится 25 декабря. Ранее тизер-шоу уже стал самым просматриваемым в истории HBO и HBO Max. Пол Маккартни прокомментировал выбор Пола Мескала на роль самого себя в предстоящих фильмах о Beatles. Во время участия в последнем выпуске The Late Show музыканта спросили, кто из них симпатичнее, он сам в молодости или Мескал, сыгравший его в лентах Сэма Мендеса. Маккартни с улыбкой указал на себя и ответил «я». После смеха и аплодисментов зала он добавил «нет, он очень милый, очень милый». Сейчас Сэм Мендес работает над The Beatles A Four Film Cinematic Event. Это серия из 4 отдельных фильмов о легендарной группе, каждый из которых расскажет историю Beatles с точки зрения одного из участников коллектива. Премьера всех картин запланирована на апрель 2028 года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
4: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Лана Дель Рей, Don't Time на Радио 100. В Челябинске 13:42. Продолжаем наш музыкальный эфир. Ну что, друзья, традиционно уже периодически рассказываю вам о том, какая погода нас ждет в ближайшие дни. Сегодня, завтра, послезавтра наслаждаемся жарой. В Челябинске обещают до +29°, но возможны осадки уже с завтрашнего дня, и постепенно начнет немного холодать. В четверг днем синоптики обещают +17 и дожди, в пятницу +22, в субботу также до +17 и осадки. Ну что, друзья, солнце нас погрело, теперь дождик освежит, все гармонично. Ну а мы вернемся к музыке «Уши пробуем». У нас Джива прямо сейчас, композиция «Джонни» прозвучит.

0: Клод Шаль, «Бэнг Бэнг» на Радио 100. Почти 2 часа дня в Челябинске. Далее рубрика «Люкс Тайм», а в ней услышим Короли Клеман. А сразу после встречайте Елену Трубникову с актуальными новостями.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Магнитогорске на реке Урал в минувшие выходные нашли мертвого мужчину. Его заметили горожане и немедленно сообщили в экстренные службы. Спасатели извлекли тело из воды всего в 2 метрах от берега. Погибшего передали сотрудникам полиции для установления личности и выяснения обстоятельств трагедии. Как оказалось, мужчина не выходил на связь более суток. На берегу рядом с местом происшествия обнаружены его личные вещи и документы. МЧС напоминает, что даже в жаркую погоду вода в озерах и реках остается холодной, а резкий перепад температур может вызвать судороги, остановку дыхания или потерю сознания. В Челябинске определили победителей областной спартакиады до призывной молодежи. Сильнейшей в зачете стала команда Верхнеуфалейского округа, опередившая соперников из Кыштыма и Сатки. За 3 дня ребята прошли испытания ГТО и огневую подготовку. Теперь уфалейцы представят наш регион на всероссийском этапе. Челябинские пляжи с завтрашнего дня возьмут под усиленный контроль из-за последних звонков. Мэр Алексей Ложкин поручил увеличить число спасателей на водоемах 26 мая. В связи с жарой ожидается, что многие выпускники отправятся на берега озер и карьеров. Безопасность в местах отдыха будут обеспечивать дополнительные патрули МЧС и полиции. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Завтра днем будет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренная температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте по контракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тэнди Кейн, Stay With Me на радио Стон. Ну что ж, друзья, присоединяясь к пожеланиям этого исполнителя, оставайтесь с нами на волне 100% комфорта. У нас здесь хорошо и музыкально. Я, Валдеева, желаю вам отличного понедельника и, как всегда, держу вас в курсе музыкальных новостей. Американская рок-группа Foo Fighters выпустила клип на песню Of All People. И большая часть видео была снята в Тбилиси и других регионах Грузии. А главными героями видео стала команда уличных лыжников Bulldust Project Crew. В видео можно увидеть несколько узнаваемых мест Тбилиси, например, бывший дворец бракосочетаний и другие городские локации. А сам Дэйв Гролл признался, что был поражен необычным видом спорта, который показан в клипе. Ну что ж, друзья, стоит не только послушать новую музыкальную композицию, но и клип оценить. А мы вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере Хулио Иглесиас у нас прозвучит с композицией Crazy, а в Кавервилле сейчас Мишель Симональ Over My Shoulder.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске появились новые кадры и фото со съемок третьего сезона «Дома дракона», и «Шрек 6» уже запущен в работу. HBO поделился закулисьем съемок третьего сезона сериала «Дом дракона». Опубликованы новые снимки с

0: площадки и официальные кадры. Новые серии будут посвящены самым кровопролитным битвам гражданской войны Таргариенов. Приквел «Игры престолов» рассказывает о войне внутри династии Таргариен за Железный трон, которая произошла примерно за 200 лет до событий оригинального сериала. Сюжет строится на борьбе за власть между принцессой Рейнирой и ее сводным братом Эйгоном. Сериал основан на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Премьера состоится 21 июня. Студия DreamWorks начала работу над шестой частью мультфильма «Шрек». Детали сюжета не уточняются, пишет издание Hollywood Handle. 23 декабря состоится премьера «Шрека 5». Шрека озвучит Майк Майерс, осла Эдди Мёрфи, принцессу Фиону Кэмерон Диаз, дочь Фиона и Шрека Зендея, а сыновей Фарклей Фергуса, Скайлер Гизонда и Марсела Эрнандес. В начале 2025 года вышел тизер мультфильма, вызвавший недовольство фанатов, измененной внешностью культовых героев.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Леона Льюис, Better in Time на радио Стон. Что ж, друзья, композиция о героине, которая не может забыть своего бывшего партнера, но все-таки знает, что со временем обязательно все наладится. Кстати, песня в свое время была очень успешная. Она достигла 2-го места в UK Singles Chart, вошла в топ-10 в Австралии, Канаде, Германии, Ирландии, Италии, Новой Зеландии, а США пробыла на 11-м месте. Ну и, кроме того, получила платиновый сертификат в ряде стран. Вот такая молодец Леона Льюис, украшения и нашего эфира в том числе. Продолжаем слушать качественную музыку. В рубрике «Весеннее настроение» сейчас Бетти Мидлер у нас. А весне, конечно же, «Spring can really hang you up».
1: «Весеннее настроение» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
4: You've seen every scar, I don't show my skin.

0: Simply Red, The Ghost of Love на Радио 100. Почти 3 часа дня в Челябинске. Далее Blank & Jones у нас прозвучат в рубрике Lux Time. Песня называется Someone Like You. А следующий час начнем с новостей. Узнаете о том, что сегодня происходит в мире.
1: Lux Time на Радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Иркутской области 24-летняя девушка забралась на белые скалы и упала с высоты примерно 100 метров во время фотосессии. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. По данным ведомства, в момент спуска грунт под ногами девушки обвалился, и она сорвалась вниз. От полученных травм студентка скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Следственный комитет по Иркутской области начал проверку по статье о причинении смерти по неосторожности. Жертвами обстрела Горловки в Донецкой области стали четверо мирных жителей, в том числе двое детей. Очередной массированный удар со стороны ВСУ был нанесен по жилым кварталам Калининского района города. Информацию о погибших подтвердил мэр города Иван Приходько. Согласно оперативным данным, дети, ставшие жертвами атаки, были в возрасте 12 и 13 лет. Также сообщается о 5 пострадавших в ходе утреннего налета вражеских беспилотников. В городе продолжают фиксировать последствия обстрелов и оказывать помощь раненым. Украинская ракета ПВО повредила элитный дом в центре Киева, в котором находится квартира Владимира Зеленского. В результате падения боеприпасов в здании выбило стекла и снесло балкон. Эксперты отмечают, что инцидент произошел из-за сбоя ракеты, охранявшей квартал проживания украинского руководства. Страны Запада столкнулись с трудностями в оправдании атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Несмотря на предложение Москвы, некоторые западные СМИ и международные организации отказались посетить место трагедии. Итальянское издание подчеркнуло, что убийство студентов не может иметь оправдания. В то время как обычно удары с украинской стороны не подвергаются критике, атаку в Старобельске, по их мнению, сгладить невозможно. Накануне более 50 журналистов из 19 стран все же побывали в Луганске, где своими глазами увидели последствия удара и посетили раненых в больнице. Напомню, 22 мая в Старобельске погиб 21 человек, более 60 пострадали. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, завтра днем будет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренная температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100. I could stay awake just to hear.

0: Реклама на Радио 100.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Марлон Рудет, «Anti-Hero», называется композиция, Челябинске 15 часов и 13 минут. Ну что, друзья, музыкальные новости для вас. Семья Оззи Осборна объявила о создании цифрового аватара рок-музыканта, который сможет общаться с поклонниками при помощи искусственного интеллекта. Над виртуальной версией работает компания HyperReal. Семья Осборн официально дала разрешение на использование образа Оззи, а первое появление цифрового аватара запланировано уже на это лето в Великобритании и Америке. Это полноразмерное голографическое устройство с искусственным интеллектом, которое способно вести разговор с пользователями в реальном времени. Жена Оззи, Шэрон, призналась, что очень рада, поскольку поклонники смогут буквально поговорить с Оззи. Вы можете спросить у него что угодно, и он ответит своим голосом именно так, как ответил бы настоящий Оззи, сказала она. А мы вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере у нас Ив Монтан будет звучать, Славиан Роуз, а в кавервилле Urban Love, Come on Down.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске HBO Max выпустил ролик с анонсами проектов 2026 года, а Пол Маккартни прокомментировал выбор актера на роль самого себя. HBO Max выпустил ролик с анонсами проектов второй половины 2026 года. В видео показали кадры сериала «Гарри Поттер и философский камень», а также тизеры «Фонарей», спин-офф о теории Большого Взрыва, «Стюарт пытается спасти Вселенную» и новых сезонов других популярных шоу. Особое внимание зрителей привлек ролик к сериалу о Гарри Поттере. В видео впервые показали юного волшебника во время игры в квиддич. Премьера проекта состоится 25 декабря. Ранее тизер-шоу уже стал самым просматриваемым в истории HBO и HBO Max. Пол Маккартни прокомментировал выбор Пола Мескала на роль самого себя в предстоящих фильмах о Beatles. Во время участия в последнем выпуске The Late Show музыканта спросили, кто из них симпатичнее, он сам в молодости или Мескал, сыгравший его в лентах Сэма Мендеса. Маккартни с улыбкой указал на себя и ответил «я». После смеха и аплодисментов зала он добавил «нет, он очень милый, очень милый». Сейчас Сэм Мендес работает над The Beatles FO Film Cinematic Event. Это серия из 4 отдельных фильмов о легендарной группе, каждый из которых расскажет историю Beatles с точки зрения одного из участников коллектива.

Ирума Спрингвольц. Это была рубрика «Весеннее настроение» на Радио 100. Челябинске 15:37. Ну что, друзья, если вы любите группу «Аква», помните еще такое, то есть интересные новости для вас. Музыканты решили утешить поклонников после новости о прекращении существования их как группы и поделились планами на будущее. Написали, что творческая, красочная и яркая вселенная продолжит жить, но уже в совершенно новом формате. В 2028 году в Королевском датском оперном театре в Копенгагене состоится премьера спектакля «Аква The Musical», который будет основан на песнях группы. Так что ждем новый мюзикл. Музыканты также пообещали, что после премьеры в Дании мюзикл покорит сцены по всему миру. А мы вернемся к музыке высшей пробы и послушаем Брайана Калбертсона «You'll Never Find».

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Привет, дружок, я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Патрисия Касс звучит на Радио 100. Завершаем очередной музыкальный час. Челябинске почти 16:00. А у нас рубрика «Люкс Тайм» в эфире, в которой Перри Блейк «Ordinary Day».
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске. Об этом рассказали Федерации фигурного катания России. Даты проведения мероприятия пока не утверждены. Обычно чемпионат России проходит во второй половине декабря. Последний раз Челябинск принимал чемпионат в 2023 году. А в марте этого года на ледовой арене «Трактор» состоялся финал Гран-при России по фигурному катанию. В России стартовало электронное предварительное голосование «Единой России». В Челябинской области зарегистрировались 298 кандидатов. Среди них 20 бойцов специальной военной операции, сообщил губернатор Алексей Текслер в своем канале в Максе. Впервые предварительное голосование проходит полностью онлайн. Задача – выбрать кандидатов на выборы в Государственную Думу и в органы местного самоуправления в ряде муниципалитетов. По словам Текслера, конкурс высокий. Это шанс выбрать самых достойных, а участие ветеранов боевых действий – это возможность продолжить служить стране в мирной жизни. На сегодня в голосовании зарегистрировались около 200 тысяч южноуральцев. В Челябинской области на этой неделе ожидаются дожди и грозы. Прогноз опубликовал региональный гидрометцентр. По словам синоптиков, погода начнет ухудшаться из-за продвижения фронтального раздела через территорию области. В среду обещают кратковременные дожди, местами грозы. Воздух в этот день прогреется до плюс 32 градусов. Затем температурный фон начнет снижаться. В четверг днем обещают плюс 15, плюс 20 градусов. Кратковременные дожди и грозы. В выходные регион будет находиться под влиянием циклона, который принесет дожди, грозы и усиление ветра. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, завтра днем будет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренная температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Карен Суза, «Twist in My Sobriety» на Радио 100. Это была рубрика «Кавервиль» в Челябинске 16.20. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. В мировом бестселлере в этом часе «Битлз» прозвучат «Oh, Darling», а прямо сейчас «Кардиган» с композицией «Communication».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для служителей старше 12 лет. В этом выпуске появились новые кадры и фото со съемок третьего сезона «Дома дракона», и «Шрек 6» уже запущен в работу. HBO поделился закулисьем съемок третьего сезона сериала «Дом дракона». Опубликованы новые снимки с площадки и официальные кадры. Новые серии будут посвящены самым кровопролитным битвам гражданской войны Таргариенов. Приквел «Игры престолов» рассказывает о войне внутри династии Таргариен за Железный трон, которая произошла примерно за 200 лет до событий оригинального сериала. Сюжет строится на борьбе за власть между принцессой Рейнирой и ее сводным братом Эйгоном. Сериал основан на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Премьера состоится 21 июня. Студия DreamWorks начала работу над шестой частью мультфильма «Шрек». Детали сюжета не уточняются, пишет издание Hollywood Handle. 23 декабря состоится премьера «Шрека 5». Шрека озвучит Майк Майерс, осла Эдди Мёрфи, принцессу Фиону Кэмерон Диаз, дочь Фиона и Шрека Зендея, а сыновей Фаркла и Фергуса, Скайлер Гизонда и Марселла Эрнандес. В начале 2025 года вышел тизер мультфильма, вызвавший недовольство фанатов, измененной внешностью культовых героев.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Жасмин Томпсон, Love for the Lonely на Радио 100. В Челябинске 16:43. Ну что, друзья, еще музыкальные новости для вас. Шакира представила клип на свою песню «Дай-дай», которая посвящена чемпионату мира по футболу этого года. Записала она ее совместно с Бурнобой. 4-минутный ролик начинается с того, что звезды мирового футбола, включая Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холланда, выходят на поле и заявляют «Мы готовы», обращаясь к Шакире. Затем сама певица появляется на скульптуре «Ангела независимости» в Мехико, танцует в пустыне вместе с группой африканских детей и далее путешествует по разным местам на земле. В финале оказывается на футбольном стадионе вместе с танцовщицами в костюмах, представляющих флаги стран, которые участвуют в чемпионате мира по футболу. А кульминацией клипа стали архивные кадры прошлых матчей чемпионата мира по футболу, в которых Шакира приветствует легенд этого вида спорта. Напомню, что Шакира также выступит в качестве со-хедлайнера в перерыве финального матча чемпионата мира вместе с Мадонной и BTS. Вернемся к музыке высшей пробы. У нас сейчас дуэт в эфире. Лиза Стейн, Filthy Barry White, All Around the World.

0: Американский гитарист, стиль которого сочетает музыку New Age, фламенко и джаз, Луис Виллигас звучит на радио 100. А мы продолжаем наш музыкальный эфир в Челябинске почти 5 вечера. И в рубрике «Люкс Тайм» услышим Лиз Райт с композицией «My Heart». А сразу после эфира выйдут новости, узнаете о происходящем в мире.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Old News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Владимир Путин и король Бахрейна подчеркнули необходимость урегулирования кризиса вокруг Ирана. Президент России и Хамад бен Иса аль-Халифа обсудили эту тему по телефону. Главы государств отметили, что конфликт на Ближнем Востоке должен решаться при учете интересов всех стран региона. Как сообщили в Кремле, Владимир Путин и король Бахрейна также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. Сделка с Ираном не позволит Америке создать ядерное оружие. Соглашение с Тегераном будет великим и значимым, либо его не будет вовсе, заявил президент США. Ранее газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что Вашингтон и Тегеран достигли принципиального согласия об открытии Ормузского пролива. Детали договоренностей пока не уточняются. В первом квартале 2026 года из Свердловской области депортированы около 900 мигрантов, нарушителей визового режима. Об этом заявил начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. Полиция вместе с ФСБ проводит профилактические мероприятия. Недавно в Екатеринбурге задержали 6 нелегальных мигрантов. Как предполагает блогер Сергей Колясников, задержания могут быть лишь частью более масштабной схемы, связанной с безопасностью региона и участием в крупных мероприятиях, таких как Иннопром. В России необходимо обязать вузы выдавать студентам субсидии на аренду жилья и рассмотреть введение жилищных сертификатов, заявил депутат Каплан Паниш. Он отметил, что аренда часто превышает стипендию или зарплату молодых людей. Арендаторы сталкиваются с дорогими ценами и дефицитом мест в общежитиях. Предлагается вводить сертификаты, частично покрывающие расходы через прямые выплаты арендодателю, а также запускать пилотные проекты арендного жилья для студентов и молодых семей по льготной ставке с контролем распределения. Кроме того, он предложил обязать вузы обеспечить места для всех студентов из других городов и ввести налоговые вычеты до 120 тысяч рублей в год для семей до 30 лет на аренду жилья. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, завтра днем будет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренная температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

Вы слушаете «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
4: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
5: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Там Нови Лима, Take It Radio Edit на радио 11716 в Челябинске, 25 мая на календаре. Давайте заглянем в праздничный календарь. Там сегодня глобальное событие, День сотворения мира, 7519 лет уже этому празднику. Кроме того, есть праздник поскромнее, но тем не менее называется он День счастливого билетика. Помните, как раньше в общественном транспорте брали билетик и считали цифры, чтобы первые три цифры были равны вторым трем цифрам. А если число совпадало, то билетик нужно было съесть и загадать желание обязательно. Интересно, у кого-нибудь эти желания исполнялись? Попробуйте это сделать сегодня. Ну а мы вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере у нас группа R.E.M. будет звучать «Losing My Religion», а в Кавервилле сейчас «Lady K. I Will Survive».
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске HBO Max выпустил ролик с анонсами проектов 2026 года, а Пол Маккартни прокомментировал выбор актера на роль самого себя. HBO Max выпустил ролик с анонсами проектов второй половины 2026 года. В видео показали кадры сериала «Гарри Поттер и философский камень», а также тизеры фонарей, спин-офф о теории Большого Взрыва, «Стюарт пытается спасти Вселенную» и новых сезонов других популярных шоу. Особое внимание зрителей привлек ролик к сериалу о Гарри Поттере. В видео впервые показали юного волшебника во время игры в квиддич. Премьера проекта состоится 25 декабря. Ранее тизер-шоу уже стал самым просматриваемым в истории HBO и HBO Max. Пол Маккартни прокомментировал выбор Пола Мескала на роль самого себя в предстоящих фильмах о Beatles. Во время участия в последнем выпуске The Late Show музыканта спросили, кто из них симпатичнее, он сам в молодости или Мескал, сыгравший его в лентах Сэма Мендеса. Маккартни с улыбкой указал на себя и ответил «я». После смеха и аплодисментов зала он добавил «нет, он очень милый, очень милый». Сейчас Сэм Мендес работает над The Beatles A Four Film Cinematic Event. Это серия из 4 отдельных фильмов о легендарной группе, каждый из которых расскажет историю Beatles с точки зрения одного из участников коллектива. Премьера всех картин запланирована на апрель 2028 года.
0: Exclusive News на Радио 100.

New York Jazz Lounge, Just the Two of Us. Это была рубрика «Весеннее настроение». В Челябинске 17:36. Друзья, хочу пригласить вас в нашу группу во ВКонтакте. Особенно будет приятно туда вступить тем, кто любит посещать разные интересные мероприятия, потому что очень часто именно в нашей группе во ВКонтакте мы дарим вам подарки. Кстати говоря, уже завтра кто-то из наших слушателей сможет получить билеты на мюзикл «Алые паруса», который состоится в Челябинском театре оперы и балета. Вся информация закреплена на стене. Кроме этого, в группе всегда звучит музыка. Выкладываем интересные новости из мира кино и шоу-бизнеса, а также музыки. Но если вдруг захотите нам что-то написать, то в разделе «Обратная связь» мы ждем от вас сообщений. Заходите. Из музыки прямо сейчас Sade, Bring My Home, а чуть позже послушаем Мелин Фармер, Beyond My Control.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
4: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ян Хаммер звучит в завершении очередного музыкального часа, почти 18:00 южноуральской столицы. Далее рубрика «Люкс Тайм» на радио 100, в ней Джоз Амор. «Way Back», а сразу после новости узнаете о том, что сегодня важного происходит в регионе.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Люберцах завершилось первенство России по олимпийскому тэквондо среди спортсменов до 21 года. Воспитанница Челябинской спортивной школы «Динамо» Евгения Пучкина завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 53 килограммов, проведя 4 боя. В полуфинале она уступила серебряной призерке Европы в напряженном бою. Евгения занимается под руководством тренеров Дениса и Сергея Филимоновых. В Челябинской области ветераны специальной военной операции получили поддержку для открытия бизнеса по программе социального контракта. Они восстановили базу отдыха на озере Большой Еланчик, самостоятельно построив домики и занявшись благоустройством. В будущем планируют полностью восстановить объект и развивать услуги. За консультациями по социальным контрактам обратились 60 человек, предпочитающие строительство и агротуризм. Челябинские пляжи с завтрашнего дня возьмут под усиленный контроль из-за последних звонков. Мэр Алексей Ложкин поручил увеличить число спасателей на водоемах 26 мая. В связи с жарой ожидается, что многие выпускники отправятся на берега озер и карьеров. Безопасность в местах отдыха будут обеспечивать дополнительные патрули МЧС и полиции. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, завтра днем будет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренная температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
4: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
5: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Баннеля.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Софиэлис Бекстер, Lost in the Sunshine на радио 100, потеряться в солнечном свете. Ну что, друзья, прекрасная композиция с не менее замечательным названием. Мне кажется, это можно делать каждый день благодаря такой погоде, просто наслаждаться теплом и солнцем. Надеюсь, что вы этим занимаетесь периодически, и вам это нравится так же, как и музыка, которая звучит на радио 100. Вернемся к ней. В мировом бестселлере Энгельберт Хампердинг у нас прозвучит «The Last Waltz», а в рубрике «Кавервилл» сейчас Берг «Вояж, вояж».
1: «Кавервилл» на радио 100.

0: Астра Джильберта «Who Needs Forever Remix» звучал у нас в эфире в Челябинске 18.35. Напоминаю о том, где можно слушать любимую музыку, если нет радиоприемника поблизости. Выбирайте вариант, который вам удобнее. Мы звучим в интернете на сайте radio.fm.ru, в нашей группе ВКонтакте. Музыка звучит 24 часа в сутки. Кроме того, мы есть в умной колонке, поэтому всегда можете попросить Алису настроиться на волну 100. Из музыки прямо сейчас рубрика «Весеннее настроение», а в ней Луи Армстронг. Hello, brother.
1: Весеннее настроение на радио 100.
2: A man wants to work for his pay. A man wants a place in the sun. A man wants a gal

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Грув Армада на волне 100. Почти 7 вечера в Челябинске. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь до завтра. И желаю вам приятного, хорошего завершения этого дня. Благодарю за то, что провели этот понедельник вместе с нами, наслаждаясь хорошей музыкой. Надеюсь, что таких дней впереди нас ждет огромное количество. Оставляю вас наедине с музыкой. В рубрике Lux Time сейчас Поланка будет звучать. Ты моя судьба. You are my destiny.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Миасский городской суд вынес приговор мужчине, который оказывал платные услуги по остеопатии и мануальной терапии без медицинской лицензии. В январе 2025 года женщина, страдающая болями в пояснице, обратилась к нему после поиска объявления в интернете. Прием проходил в обычной квартире, неподготовленной для медицинских процедур, где специалист нанес ей удары по позвоночнику, что привело к перелому шейного позвонка. Мужчина приговорен к 2 годам ограничения свободы и запрету заниматься массажем. В пользу пострадавшей взыскано более 500 тысяч рублей в качестве компенсации вреда. В Челябинской области возбуждено уголовное дело против руководителей компании «Вентсервис» за мошенничество при ремонте больницы номер 71 в Озерске. Расследование ведет МВД, прокуратура требует взыскания в размере 6 миллионов рублей за невыполненные работы, включая монтаж крыши и утепление. Жители Миаса выразили недовольство в связи с появлением зарослей дикорастущей конопли на новой набережной «Золотой старт», открытой в середине мая. В городе отмечают, что это общественное пространство пользуется популярностью, особенно среди детей, и требует от администрации своевременного устранения растения. Согласно российскому законодательству, культивирование конопли запрещено, и ее уничтожение в общественных местах должно осуществляться местными властями. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, завтра днем будет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренная температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
4: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
5: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
6: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
7: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Рандеву». «Рандеву» на «Радио 100».
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Не всегда большое количество туристов – это залог развития какого-либо интересного для людей места. Сегодня мы познакомимся с небольшим австрийским городком Гальштадт, который ощутил на себе в полной мере минусы туристического бума. А все началось после выхода в 2013 году мультфильма «Холодное сердце», в котором вымышленное королевство Эрендал разительно похоже на этот альпийский город. И хотя создатели ленты уверяют, что прототипом для анимации послужила долина Джексон-Холл, в американском штате Вайоминг, туристов это не остановило. Гальштадт — это всего несколько улочек, зажатых скалами с одной стороны и озером с другой. Исследовать деревню вдоль и поперек можно буквально за один час. Проживает здесь всего 780 человек. При этом число туристов варьируется от 3,5 до 10 тысяч в сутки. За год этот живописный уголок посещает около миллиона путешественников. Очевидно, что улицы, проектировавшиеся еще в 16 веке, просто не рассчитаны на такое количество пешеходов. До середины 19 века Гальштадт был одним из самых изолированных населенных пунктов Европы. Попасть туда путники могли только по опасной горной тропе или в хорошую погоду по воде на лодке. Даже когда в 90-х годах 20 века там проложили шоссе, мало что изменилось. Общину посещали исключительно писатели и художники, восхищавшиеся красотами местной природы и архитектуры. Кстати, Гальштадт получил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, поскольку там расположена самая старая соляная шахта в мире, которой более 7 тысяч лет. Кроме нее и архитектуры жилых домов, других достопримечательностей для туристов здесь больше нет. Однако количество желающих сфотографироваться на фоне сказочных пейзажей все никак не убывает. Поэтому в городке решили регистрировать все туристические рейсы. Пропускать не больше 54 автобусов в сутки и не дольше, чем на 2,5 часа каждый. Местное правительство также запустило мобильное приложение, которое отображает доступные парковочные места и облегчает регистрацию для въезда. Кстати, закрывается Гальштадт для посетителей в 17 часов. Местные жители не привыкли к такому вниманию, поэтому для туристов повсюду развешаны объявления, где гостям замечают, что Гальштадт не музей, и просят проявлять уважение к местному населению. И, конечно же, вежливо благодарят за понимание.
0: Рандеву. Рандеву. На «Радио 100».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Владимир Путин и король Бахрейна подчеркнули необходимость урегулирования кризиса вокруг Ирана. Президент России и Хамад бен Иса аль-Халифа обсудили эту тему по телефону. Главы государств отметили, что конфликт на Ближнем Востоке должен решаться при учете интересов всех стран региона. Как сообщили в Кремле, Владимир Путин и король Бахрейна также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. Сделка с Ираном не позволит Америке создать ядерное оружие. Соглашение с Тегераном будет великим и значимым, либо его не будет вовсе, заявил президент США. Ранее газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что Вашингтон и Тегеран достигли принципиального согласия об открытии Ормузского пролива. Детали договоренностей пока не уточняются. В первом квартале 2026 года из Свердловской области депортированы около 900 мигрантов, нарушителей визового режима. Об этом заявил начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. Полиция вместе с ФСБ проводит профилактические мероприятия. Недавно в Екатеринбурге задержали 6 нелегальных мигрантов. Как предполагает блогер Сергей Колясников, задержания могут быть лишь частью более масштабной схемы, связанной с безопасностью региона и участием в крупных мероприятиях, таких как Иннопром. В России необходимо обязать вузы выдавать студентам субсидии на аренду жилья и рассмотреть введение жилищных сертификатов, заявил депутат Каплан Паниш. Он отметил, что аренда часто превышает стипендию или зарплату молодых людей. Арендаторы сталкиваются с дорогими ценами и дефицитом мест в общежитиях. Предлагается вводить сертификаты, частично покрывающие расходы через прямые выплаты арендодателю, а также запускать пилотные проекты арендного жилья для студентов и молодых семей по льготной ставке с контролем распределения. Кроме того, он предложил обязать вузы обеспечить места для всех студентов из других городов и ввести налоговые вычеты до 120 тысяч рублей в год для семей до 30 лет на аренду жилья. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, завтра днем будет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренная температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Радіо 100. Радіо 100.
1: Le vol est entrouvert, un rayon de lumière

0: Jupiter and Mars.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

the night.